0: Какой дали?
1: Аск пушпачи. Аск пушпачи вообще вот джаз Пушпачи? Пушпачи? Would you like to come and sing?
0: Не мога сидеть мелодия, как не тримем за мелодия. Какой не мелодия? Baba sang. Dice, ten dio zna mando. Baba sang, mene, mene, džuš.